0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Италия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Самого доброго утра, друзья. Всем отличного настроения. И, конечно же, вместе с вами давайте заставим этот день сверкать и сиять самыми яркими красками. Ну и, конечно же, потрудиться сегодня тоже сможем на самые яркие моменты. И, конечно же, на то, чтобы вы получили уйму ярких впечатлений. Для этого делаем громче вместе с нами с самого раннего утра. Включаемся в новый день. И, конечно же, музыка поможет. Так что... громче звук.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: За окном в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня днем в Орске будет плюс 28. В Ясном сейчас плюс 16. Днем будет плюс 27 градусов. В Кундыке и Медногорске плюс 13. Днем будет плюс 28. В Оренбурге прямо сейчас плюс 18. Днем будет плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.org.ru.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: И включаемся в новый день, да так, чтобы всем было ясно, что у вас хорошее настроение. Для этого подпеваем и пританцовываем под ритмы здесь в эфире «Смотри радио», чтобы, добравшись до работы, действительно получить уйму ярких впечатлений. И, конечно же, не забывайте улыбаться, и тогда эти улыбки вернутся к вам. А поможет, конечно же, музыка здесь в эфире «Смотри радио». Подключаемся к новому дню вместе с нами. На горизонте «Елка», будет Авалон Рокстон и Мари Крамбери уже далее в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 250807.

0: Начинаем утро вместе с Лириком и, конечно же, добавляем больше любви. Его трек «All My Love» только что в эфире добавил нам по максимуму этого чувства. Так что присоединяйтесь и вы через наш портал смотри.радио. Желайте всем доброго утра и такого же дня. Мы же поможем сделать его именно таким. Лучшая музыка в эфире. Ну и, конечно же, общение вместе с вами. Вот залог отличного настроения.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: «Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Плюс 19 градусов в городе Орске прямо сейчас. Днем сегодня будет плюс 28. В Ясном сейчас плюс 18. Днем будет плюс 27 градусов. Кавандыке-Медногорске плюс 17. Днем будет плюс 28. А в Оренбурге сейчас плюс 20. Днем будет плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске объявлен тендер на организацию областного праздника русской культуры «Орско-гостеприимный». Исполнителю нужно разработать сценарий, подготовить программу, привлечь артистов, организовать площадки, оформить территорию, а также обеспечить техническое и транспортное сопровождение. Бюджет 4 миллиона рублей. Мероприятие пройдет в Орске. Место и схема объектов согласуют за 14 дней. Прокуратура Оренбургской области направила в суд дело о двойном убийстве 1995 года. 55-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве двух женщин в Ясном. Преступление совершено из мести за хищение денег у его родственника. Он вывез жертв на пустырь, застрелил их, облил тела горючим и поджег. В 2026 году он был задержан и предстанет перед судом. В Москве сохраняется интерес к редким именам из древнегреческой мифологии. С начала года в столице родились два Одиссея, а также по одному ребенку с именами Аид, Дионис, Афродита и Гера, сообщает Москва-24 со ссылкой на управление ЗАГС. Имя Афина дали 81 девочке, это на 30% больше, чем годом ранее. При этом Зевс, Геракл, Посейдон и Прометей по-прежнему встречаются редко. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 46 копеек, исто тенге 16 рублей 74 копейки, юань 11 рублей 77 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Ну что, народ, включаемся по полной, не только в новый день, но еще и в рабочий процесс. Давайте не отставайте и, конечно же, вместе с нами наполняйте ваши бокалы чем-нибудь бодрящим и под лучшие ритмы. Давайте разберемся, что нужно сделать с утра пораньше в первую очередь. Мы же с утра пораньше делаем ваш день ярче, лучшая музыка бодрит и помогает вам двигаться активнее. Так что громче звук делайте.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в этот вторник, 4 августа, отмечаем день качания на качелях. Также день одиноких работающих женщин, день гостей, день чуткого носа, день заветного сундучка, международный день дымчатого леопарда, еще день слеполога, также день патулизма. И еще сегодня, конечно же, поздравляем именинников. А именины сегодня у Марии, Фоки, Михаила и Алексея. Что вы собираетесь сегодня праздновать, рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: А

0: «Говорит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
1: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Плюс 20 за окном в городе Орске. Сегодня днем будет плюс 28 градусов. В ясном в эту минуту плюс 19 градусов, плюс 27 будет днем. А в Кундыке и Медногорске плюс 17. Днем будет плюс 28 градусов. А в Оренбурге в эту минуту плюс 20. А сегодня днем будет плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ленинский район Иссутурск заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги. Как установил суд, 26-27 июля между обвиняемым и его женой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей множественные удары. Женщина получила тяжелые травмы, ушиб головы, лица и конечности, а также кровоподтеки и была госпитализирована в реанимацию в состоянии комы. Жительницу Свердловской области приговорили к принудительным работам за погром в магазине. Инцидент произошел в феврале 2026 года. После покупки алкоголя местная жительница вернулась домой, но вскоре решила, что продавец посмотрела на нее не так. Взяв топор, женщина вернулась в торговую точку. Там она разбила витрины и холодильное оборудование. Испугавшись за свою жизнь, сотрудники спрятались на складе и вызвали полицию. Ущерб превысил 200 тысяч рублей. Прибывшие полицейские задержали нарушительницу. В Чехии мужчина выпустил рой пчел на автозаправке, чтобы проверить, вернутся ли они домой. По данным источника, водитель припарковался у заправки, приобрел кофе и выпил его. После этого он заявил о своем намерении отпустить пчел. Спустя некоторое время он открыл багажник, откуда вылетело большое количество насекомых. После этого водитель сел в автомобиль и уехал, а выпущенный рой отправился не домой, а прямиком в магазин при заправке. Сотрудники АЗС сообщили об инциденте в полицию, о пострадавших информации не поступало. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, каким будет сегодняшний день? Давайте обсудим в «Гороскопе».
2: Овен.
1: Энтузиазма у вас будет хоть отбавляй. Вот с идеями будет таговато. Придется прибегнуть к чьей-нибудь помощи.
2: Телец.
1: У вас может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять все же чувство реальности.
2: Близнецы.
1: Все, что вы будете делать или говорить сегодня, будет основано на опыте многих поколений. Так что, если у вас возникнут претензии или к вам кто-то эти претензии выскажет, отсылайте к первоисточникам.
2: Рак.
1: Прислушайтесь к тишине между словами. В ней таится значительно больше. В самих этих словах, возможно, ничего интересного и нет. С вами попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом. Имейте в виду.
2: Лев.
1: Ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в ту сторону, как бы хотелось. Больших неприятностей это вам не принесет, но нервы потрепет. Причем, тем больше, чем больше внимания вы будете этому уделять.
2: Дева.
1: Если кто и знает, что вам на самом деле нужно, то только вы, и вы, и вы, и еще раз вы. И ни от кого так и не зависит, обретете ли вы необходимое, как от вас самих, особенно сегодня.
2: Весы.
1: Вам не стоит давать никаких обещаний. Вероятность того, что вы сможете их исполнить, не слишком велика. А вот неприятности в связи с этим можете огрести немало.
2: Скорпион.
1: Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать, как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-то полезное.
2: Стрелец.
1: Концентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели. Хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам сегодня.
2: Козерог.
1: Ваша манера действий впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся, по-видимому, не стоит. Расслабьтесь.
2: Водолей.
1: Вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с коими вам придется общаться. Восторга они у вас не вызовут, но это еще не причина, чтобы направо и налево объявлять всех не очень умными людьми.
2: Рыбы.
1: Кому-то экстренно потребуется ваша, именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит. Помочь действительно можете только вы. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
2: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Помогаем вам сделать утро ярче и, конечно же, бодрости добавляет нам музыка, а приятных ощущений и теплых эмоций мы ждем от вас в эфире. Для этого заглядывайте к нам в эфир через портал smotri.radio, открывайте нашу видеотрансляцию и там же делитесь вашими утренними пожеланиями, рассказывайте, какие у вас грандиозные планы на этот день, ну и, конечно же, делитесь мыслями о том, как этот день сделать еще ярче и лучше. Доброе утро, Оренбург, пишет нам Руслан, и доброго утра, Сергей, передает лично мне, за что спасибо, и тоже хорошего настроения. Ну и, конечно же, Сергей Иванович, добрый день, пишет нам, а Зерновский, хорошее настроение всем и каждому, мы же присоединяемся, и большой привет передаем вместе с нами. Давайте тоже утро делать ярче на портале smotri.radio.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: За окном в городе Орске прямо сейчас плюс 21 градус. Сегодня днем будет плюс 28. В Ясном плюс 19, днем будет плюс 27. А в Кувандыке плюс 19, днем будет плюс 28 градусов. А в Оренбурге в эту минуту плюс 22, днем будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Временно исполняющим полномочия главного Троицка назначен Олег Папунин. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Олег Папунин родился в ГАИ. Его профессиональная деятельность на протяжении многих лет была связана с ГАИским ГОКом, где он прошел путь от электромонтера до заместителя начальника подземного рудника. Позже он перешел на муниципальную службу, занимал должность заместителя главы администрации, а затем возглавил ГАИский муниципальный округ. Число пострадавших в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов в Архипо-Осиповке под Геленджиком выросло до 47 человек. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. По его словам, шестеро из пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью. В местной больнице развернута первичная помощь. Дополнительно привлечены врачи из городской больницы и санатория. Он добавил, что пострадавших в тяжелом состоянии направляют в больницы соседних городов. Сейчас формируется итоговые списки всех пострадавших. Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Палаты парламента Владиславом Дованковым внесли в Госдуму законопроект, который обязывает информировать владельцев автомобиля о предстоящей эвакуации через портал госуслуги. Об этом сообщает ТАСС. Документ размещен в электронной базе Госдумы. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время норма об обязательном предварительном оповещении граждан перед задержанием и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку отсутствует. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не стесняемся проявлять себя. Ну что, уже успели сделать что-то грандиозное на рабочем месте? Не считается, конечно же, что вы вместе с нами сделали громче и заставили танцевать всех и каждого, но это тоже положительный эффект на то, чтобы рабочий процесс был действительно приятнее. Не стесняйтесь добавлять громкости, чтобы вместе с нами показать этому дню, что он будет легким, непринужденным и, конечно же, и замечательным. Мы же вместе с вами также составляем четкий план действий на то, что нужно сделать для того, чтобы сегодня преуспеть. Мы добавим лучшую музыку, расскажем о погоде и, конечно же, поиграем. Самое главное — быть на связи, делать громче.
2: Смотри радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
6: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: На эту минуту, друзья, за окном в городе Орске плюс 22 градуса. Днем обещают нам синоптики плюс 28, а в Ясном плюс 19. Днем будет плюс 27 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 19, плюс 28 будет днем, а в Оренбурге сейчас плюс 22, днем будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
10: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
11: Включи новое окно. В своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жертвой телефонных аферистов стал 17-летний житель Оренбурга. Молодой человек по указке злоумышленников передал курьеру два сейфа с крупной суммой и украшениями. Заявлением в полицию пришла 54-летняя мать пострадавшего. В одном сейфе хранились 2 миллиона 970 тысяч рублей наличными, а в другом золото почти на 350 тысяч. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В США арестовали 85-летнего жителя Флориды Уильямса Босворта, который устроил ночные гонки с сигарой в зубах, сообщает Нью-Йорк Пост. Босворт разогнал машину до 180 км в час, а его оппонент до 200 км при ограничении скорости на дороге 70 км в час. Патрульному полицейскому 85-летний мужчина заявил, что якобы пытался оторваться от оппонента, который хотел его подрезать. Неплательщик алиментов из Нижнего Новгорода спрятался от судебных приставов в диване, но его выдала собственная собака. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. При этом мужчина никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию, отметили в ведомстве. Тем не менее, мужчину извлекли из дивана и доставили в районное отделение, где допросили в качестве подозреваемого. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
3: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце.
6: В сети магазинов.

0: на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 10.

0: за котлами в газовик.
1: Макс,
0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08.

0: Блиц-заправка.
1: И вновь с утра пораньше мы вместе с вами тут готовы заправиться по полной. Блиц-заправка и наш партнер «Новый поток» вам гарантирует бензин. Да-да-да, за каждый правильный ответ вы получаете 4 литра бензина. Всего 5 вопросов у меня, на все 5 отвечаете. Огромные молодцы. Главное, дозвониться к нам по номеру телефона 20-1-103-7, чтобы вместе с нами погрузиться в мир авто. И, конечно же, мы всегда рады с вами пообщаться. С утра пораньше поднимаем настроение здесь в эфире. Ну и, конечно же, поможем вам добраться вновь до работы, заправив ваш автомобиль. Так что не сидим, номер 21-137 набираем. Конечно же, врываемся к нам в эфир, чтобы с нами вместе поиграть. А мы, собственно, играть очень, собственно, любим. Так что добро пожаловать в эфир, и будем уже знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут?
2: Осет.
1: Осет, очень приятно. Как настроено сегодня?
2: Ну, потихоньку.
1: Замечательно. Что нового у тебя? Тоже рассказывай.
2: Да ничего нового нет, все по-старому.
1: Но мы давай сделаем новым это утро, чтобы ты выиграл все литры, которые у нас есть. Если ты готов, будем засекать время. За 45 секунд ты должен ответить на 5 вопросов. Если все верно, 5, все литры твои. Договорились?
2: Да.
1: Отлично, тогда поехали. Первый вопрос. В каком году вышел в продажу первый автомобиль Tesla? 2008 или 2009?
2: 9.
1: Сколько свечей зажигания в двигателе V8? 8 или 9?
2: 8.
1: В каком году вышел фильм с легендарным Николасом Кейджем «Угнать за 60 секунд»? 1999 или 2000?
2: 2000.
1: Сколько литров помещается в бак Toyota RAV4? 45 или 55?
2: 55.
1: В каком году вышла культовая игра про уличные гонки Need for Speed Most Wanted? 2005 или 2006?
2: 5.
1: Замечательно. Ну что же, давай почитаем, сколько верных ответов у тебя имеется. Итак, на первый вопрос ты, к сожалению, ответил неверно. Tesla вышла в 2008, а не 2009. А на остальные вопросы ты ответил верно, красавчик. Значит, получаешь 16 литров бензина за каждый правильный ответ по 4 литра. Поздравляем тебя, ура-ура.
2: Спасибо большое.
1: Здорово. Ну что, куда заправишь машину и поедешь потом?
2: Ну, по делам, по городу.
1: Здорово. Ну, давай-давай всем поднимать с утра пораньше настроение. Кому будут твои пожелания?
2: Ну, привет родителям, привет семье. Ну и, в принципе, кто узнал.
1: Здорово. Мы тебя еще раз поздравляем. На линии оставайся. Расскажу, как забрать свои литры. Мы же продолжим двигаться активно далее по этому дню под лучшие ритмы.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге полицейские задержали злоумышленников, похитивших шашлычный набор из автомобиля. 46-летний владелец транспортного средства не запер машину. Этим воспользовались злоумышленники. Их добычей стали шашлычный набор в кожаном чехле, духи и блокнот со встроенным портативным зарядным устройством.

0: Сотрудникам полиции задержанные пояснили, что украденные вещи планировали продать. В настоящее время в отношении оренбуржцев возбуждено уголовное дело. Отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима в Солилецке Оренбургской области Рауф Арашуков объявил голодовку. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трубников. По словам защитника, заключенный отказался от пищи в субботу 1 августа. Он употребляет только воду. В настоящее время осужденный содержится в штрафном изоляторе без права выхода на работу и требует обеспечить нормальные условия для трудовой деятельности. Арашуков периодически судится с администрацией К-6, жалуясь на содержание в колонии «Черный дельфин». Ранее он заявил, что в феврале и марте ему несколько раз не давали холодную закуску на обед и 2 куриных яйца в неделю. Суд отклонил иск заключенного. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в России станет незаконной с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме, передает ТАСС. Исключением будут только те торговые точки, которые расположены на остановках и являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Далее информация о курсе валюты. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Озвучиваем ваше утро и, конечно же, подзвучиваем ваш рабочий процесс, да-да-да, чтобы вы могли вместе с нами активно двигаться по рабочему дню. Давайте, не стесняясь, в ритм наш врывайтесь. Делать это уютнее вместе с нами на портале смотри.радио, где мы добавим не только больше музыки, но еще и о праздниках вам расскажем совсем скоро.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот 2-4 августа отмечаем день качания на качелях. Также день одиноких работающих женщин сегодня. День гостя, день чуткого носа, день заветного сундучка. Ну и, конечно же, сегодня еще день дымчатого леопарда отмечается. Ну а мы также поздравляем именинников у Марии, Фоки и Михаила с Алексеем. Именины. Поздравляем вас! Реклама.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Доми. Супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Доника Foam N 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Доника 2 Foam Woman всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организация VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Активно бежим вперед. Нам с этим Парашют Юв только что помогли. Конечно же, мы вам поможем натянуть улыбочку пошире и работать, работать. И, конечно же, сегодня наслаждаться моментом. Все это легко и просто сделать, если вы делаете это под лучший ритм здесь в эфире на Смотри Радио. Так что присоединяемся всем офисом и, конечно же, делаем громче. И, конечно же, мы вместе с вами также не забываем рассказывать о ваших личных достижениях, что с пораньше уже успели сделать. А? Рассказывайте скорее на портале смотри.радио.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время пробежаться по звездам и чего там они рассказали о том, каким будет день для всех знаков зодиака, узнаем.
2: Овен.
1: Энтузиазм у вас будет, хоть отбавляй. Вот с идеями будет, конечно же, туговато. Придется прибегнуть к чьей-то помощи.
2: Телец.
1: У вас может не на шутку разыграться воображение, а постарайтесь не потеряться в этих мечтах.
2: Близнецы.
1: Все, что вы будете делать или говорить сегодня, будет основано на опыте многих поколений. Так что, если будут вопросики, отправляйте всех туда, кто первый вам об этом рассказал.
2: Рак.
1: Прислушайтесь к тишине между словами. В ней таится значительно больший смысл. С вами сегодня попытаются связаться каким-то интересным способом. Интересно узнать, каким.
2: Лев.
1: Ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в лучшую сторону, но больших неприятностей это вам не принесет. Но нервы может потрепать, причем больше тогда, если вы будете этому больше внимания уделять. Так что расслабьтесь.
2: Дева.
1: Если кто и знает, что вам на самом деле нужно, так только вы и никто более. И ни от кого так не зависит, обретете ли вы необходимое, как от вас самих, особенно сегодня.
2: Весы.
1: Вам не стоит давить на людей и не давать им каких-либо обещаний, потому что потом спросят, а вам придется оправдываться. Зачем это?
2: Скорпион.
1: Мечты следуют за вами неотступно. Весь день не давай покоя. Ничто не будет вас так раздражать, как банальность. Ну что ж, это самое настроение, когда лучше сделать что-то полезное.
2: Стрелец.
1: Сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели и хватит размениться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам.
2: Козерог.
1: Ваша манера действовать впечатлит любого, но стоит ли произведенный эффект тех усилий, которые на это тратятся? По-видимому, не стоит, расслабьтесь.
2: Водолей.
1: Вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с которыми придется общаться. Восторга они у вас, конечно, не вызовут, но не надо каждого второго называть дураком.
2: Рыбы.
1: Завтра и сегодня кому-то экстренно будет требоваться ваша помощь, а может быть и всю неделю. Это может занять ваше все время, не отказывайтесь, это стоит того, вы можете помочь человеку и только вы. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы желаем счастья и удачи этим знаком зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Закатлани в Газовик.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Да-да-да-да, попасть на закрытый кинопоказ киноигры не только вместе с нашим партнером VR-арены «Другие миры». Предлагаем вам прямо сейчас и получить пригласительные на два лица. Номер 20137 для этого набирайте, чтобы вместе с нами вспомнить смешариков и, конечно же, ответить верно на наш вопрос. Да-да-да, друзья, здесь мы с 1 августа по 28 августа разыгрываем пригласительные. И, конечно же, вместе с вами готовы отправиться в это VR-приключение от VR-арены «Другие миры». Итак, готовы с нами поиграть? Имеются? Если да, номер 20137. Набирайте и получайте возможность своего прекрасного ребенка сводить на такое яркое событие и, конечно же, провести время классно и ярко. И, конечно же, будем общаться с теми, кто к нам уже дозванивается. Ничего страшного, бывает такое. Еще раз давайте, друзья, номер 20137 набирайте. И вот у нас вторая линия. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Как зовут?
2: Сергей.
1: Очень приятно, Сергей. Любим смешариков.
2: Еще раз вопрос можно? Я слышал.
1: Смешариков, говорю, любим. Здорово, тогда не составит вам труда ответить на мой вопрос и получить пригласительный на два лица на премьерную игру от VR-арены «Другие миры». Итак, кто раньше выступал на сцене и любит рассказывать истории? Это Лосяш, это Каркарыч или это Копатыч? Как считаешь?
2: Еще раз можно повторить?
1: Кто раньше выступал на сцене и любит рассказывать истории? Лосяш, Каркарыч или Копатыч?
2: Вот который медвежонок, это...
1: Это Копатыч.
2: Да, наверное.
1: Нет, к сожалению, ответ неверный. Копатыч любит копаться в огороде и собирать мед. Тебе спасибо, что дозвонился. Кто же любит на сцене выступать? Узнаем. Номер 21137. Для этого набирайте, чтобы попасть в нашу эфирную студию и выиграть пригласительный на закрытый показ игры от VR-арены «Другие миры». Номер 21137 вам поможет. Так что давайте дозваниваться к нам в эфир и, конечно же, выигрывать для своего любимого ребенка этот пригласительный и вместе с ним, чтобы отправиться на это яркое событие. Не стесняемся, друзья, проявлять себя. И, конечно же, попасть к нам в эфир очень просто. Нужно набрать номер 21137 и, как говорится, добро пожаловать. Мы же не стесняемся вместе с вами раздавать яркие моменты и, конечно, делиться с вами возможностями. Итак, кто на связи?
3: Здравствуйте, Алексей.
1: Алексей, доброе утро тебе.
3: Доброе.
1: Ну что, ответ слышал? Вопрос, точнее.
3: Так, Максим, давай все заново. Только сел в машину, только радио включил.
1: Красавчик. Тогда слушай, кто раньше выступал на сцене из смешариков и очень любит рассказывать разные классные истории? Это Лосяш, Каркарыч или Копатыч?
3: Лосяш.
1: Нет, к сожалению, ответ неверный. Лосяш у нас очень умный, он любит всякую роду рассказывать интересную информацию из науки. Итак, кто на связи теперь?
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Оленька, хорошего вам дня. Ну что же, вопрос слышали?
4: Да.
1: Ответ у нас какой?
4: Каркарыч.
1: Конечно, Каркарыч. Он и поет, он и танцует, и в опере выступал когда-то. В общем, Каркарыч на весь клюв мастер, может и спеть, и чего-то рассказать. Действительно так, мы еще раз тебя поздравляем. Кому будут твои утренние пожелания и эмоции?
4: Спасибо вам огромное. Всем привет.
1: Так.
4: А самое главное моим дочкам, Танюсе и Машеньке.
1: Здорово, отлично, на линии оставайся, расскажу, как получишь свой пригласительный на два лица. Мы же продолжим наслаждаться этим утром. Будьте на связи, друзья, каждый день разыгрываем мы эти специальные подарки для всех тех, кто хочет отправиться в VR-путешествие. Друзья, будьте на связи, ведь с 1 по 28 августа в эфире «Смотри радио» мы разыгрываем билетики. Не упустите возможность отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Ташкентском районе в ДТП пострадала 20-летняя девушка-водитель. Авария произошла на подъезде к селу Раннее. Установлено, что она не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получила травмы и была доставлена в Ташкентскую районную больницу. На территории СНТ «Вишневый сад» в Оренбурге во время земляных работ обнаружили авиационную бомбу. Боеприпас нашли на глубине около 1.5 метра на одном из садовых участков. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что это авиационная бомба без маркировки со следами коррозии. До принятия решения о ее уничтожении место обнаружения боеприпаса находится под охраной полиции. В Прибайкальском районе Бурятии затонул катер, буксировавший надувной водный диван с туристами. Инцидент произошел в Горячинске. По предварительной информации, водитель катера катал по Байкалу на надувном диване группу туристов. А в какой-то момент судно не вписалось в поворот, перевернулось и стало тонуть. Отдыхающие не пострадали.

0: продали их, оперативно доставили на берег. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 77 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось.
4: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Авалан Рокстон и Овертига открывает нам новый час. Ну что ж, друзья, до полудня остается всего ничего. Это значит, половина вторника уже того позади. Так что осталось всего ничего до вечера. Так что поработаем с этой мыслью, и тогда день будет двигаться быстрее. Но также не забываем о том, что вместе с нами активность добавляет нам лучшая музыка. Так что и подпевать давайте громче, чтобы было веселее. А поможет нам Вася Токио, Ланна Асти, Глюкоза и Леди Гага уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота. Чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющее средство для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Теперь и в кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наслаждаемся жарким летом, и, конечно же, чтобы его не упустить, всех и каждого дружно, весело, здесь каждое утро в будний день отправляем всех в парк Центральный имени Поленичка, здесь у нас в городе Орске, чтобы покататься на каруселях, насладиться моментом и прожить лето на все 100. Для этого номер 27137. Набирайте к нам, чтобы получить билетики, чтобы покататься самим, покатать своих любимых и родных, и, конечно же, получить уйму удовольствия. Так что не стесняемся, заглядывайте к нам в эфирную студию. Для этого номер 27137 прямо сейчас набирайте, и уже в ближайшие выходные, а может быть даже в ближайшие денечки, вы сможете классно и весело провести время в нашем любимом центральном парке города Орска имени Поленичка. Номер 27137 вам с этим поможет. Конечно, мы тоже готовы уже общаться с теми, кто к нам дозванивается. Итак, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение? Как зовут?
2: Отлично, Виталий.
1: Виталий, очень приятно. Ну что же, если у нас выиграешь, с кем пойдешь развлекаться в парк?
2: С семьей, с сыном, с женой.
1: И это действительно важно, и им попозже мы передадим приветики. А пока нужно назвать 10 слов за 45 секунд на тему, а какую тему я сейчас объявлю. Готов?
2: Готов.
1: Итак, на тему у нас глина. Вот такая вот у нас сегодня тема. Что связано с ней? Давай, поехали.
2: Печь. Фигуры из глины. Там чашки, кружки. Как это все-то одно или разное?
1: Дальше.
2: Гончар.
1: Угу.
2: Мастерская.
1: Так.
2: Вода.
1: Угу.
2: Добыча.
1: Угу. Давай, давай.
2: Блин. Ну так, фигурки, что, чашки, кружки, вазы.
1: Угу.
2: Станок вот этот вот, как называется, забыл.
1: Гончарный станок, так и называется. Станок. Принимается действительно так. Много чего приятного делается действительно из глины. Особенно это классно, когда это идет в подарок кому-то. Как, собственно, классно получить в подарок от нас билетики на аттракционы. Согласен со мной?
2: Отлично, да.
1: Здорово. Давай тогда твои пожелания всем и каждому.
2: Всем хорошего настроения. Удачи всем. Всего самого хорошего. Желаю.
1: Здорово. Оставайся на линии, расскажу, как заберешь свои билетики. А мы напоминаем, что развлекаться всегда и весело, и ярко вы можете вместе с Центральным парком города Орска имени Поленичка. Лето в самом разгаре, самое время кататься на аттракционы, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка с понедельника 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11 утра до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+. Ну и, конечно же, поднимайте свое настроение вместе с нами здесь в эфире «Смотри радио».
3: Сделай громче. «Смотри радио».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Как собрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупай.
3: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
4: Телефон рекламной службы 25

0: Здесь по этому дню не забывайте вместе с нами делиться вашими эмоциями здесь в эфире «Смотри радио». Передавайте их и добавляйте в день еще больше ярких красок. Лучшая музыка, конечно же, поможет вместе с нами добавлять в ваш рабочий процесс все, что нужно для того, чтобы вы сегодня все успели. Мы же, конечно же, добавим еще больше музыки, чтобы вы точно сегодня поработали на славу. А поможет нам Скотти, Хьюгл и Лирик уже далее в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике.
3: 0+156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Пожалуйста.
1: Как у тебя утро
0: прошло? Замечательно.
1: Я думал, что может, ты со мной поменяешься на утро.
0: Лето,
1: но нет.
0: Чтобы было жарко. Вот я об этом мечтал. Пойдем наслаждаться жарой.
1: Езжай на озеро.
0: Да, так и сделаю. Вам, друзья, тоже желаем хорошего дня.
1: Можешь отработать.
0: И ярких, ярких эмоций.
1: Хорошо. Вместе со мной, да?
0: Вместе, Женя. Макс Мочалов был с вами все утро. Пока-пока.

0: На Урале полдень. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ленинский район Суторска продлил арест местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство водителя такси. Напомним, преступление произошло в июне. После распития спиртного мужчина вместе со знакомым вызвал такси к дому на улице Васнецова. Когда автомобиль приехал, между пассажиром и водителем вспыхнул конфликт. Следствие считает, что во время ссоры обвиняемый не менее двух раз ударил таксиста отверткой в шею. Довести преступление до конца, по версии правоохранителей, ему не удалось. Вмешались прохожие. Сам обвиняемый вину не признает. Вместе с защитником он просил суд заменить содержание под стражей на домашний арест, однако суд отказал. В аэропорту Оренбурга задержаны рейсы. Утренний рейс в Сочи, согласно онлайн-табло, задержан почти на 2 часа и вылетит в 12.10 вместо 10 утра. Дневной рейс в Санкт-Петербург перенесли на 5 часов. Остальные рейсы планируются к вылету по расписанию. Задержка из Оренбурга связана с ограничениями, введенными в аэропортах прибытия. В Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотников 4 августа зафиксировано повреждение складской инфраструктуры. Возгорание произошло на логистическом объекте компании Wildberries в Красном Бару, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Информация пресс-службы объединенной компании Wildberries и РУСА на объекте заранее провели эвакуацию персонала. По предварительной информации пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных служб. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна.

0: Не работала в банковской сфере специалистом.
1: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
2: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Мог бы быть на выходном, но не дали. Вот, а ответственному вот не дают никогда. Ладно, друзья, Женя Куликов здесь. Я рад. До 18.00 буду в твоих ушах, в твоих глазах. Мы с вами начинаем. Смотрим радио, друзья.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: меня. Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
1: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, это Киногуд на Смотри Радио, и здесь Виталий Морозов.
2: Здравствуйте. Привет, привет, привет, Женя, всем здравствуйте, друзья.
1: О чем сегодня поговорим?
2: Ну, о чем хочешь.
1: Ну, как
2: Человек-паук еще не скоро.
1: Как у тебя дела?
2: Так что...
1: Ты какой-то сегодня грустный.
2: Пока что нет. Это мы будем ждать еще довольно долго, да.
1: Сериальчик у тебя какой?
2: Сериал! Да, совершенно неожиданно наткнулся на сериал. Кстати, удивился я. Он не 2026, а 2022 года. Я даже и не подозревал о его существовании. И это, наверное, не мудрено, потому что вы сами знаете, что сериальный контент — это как конвейер вырабатывает буквально в год по несколько штук, и уследить за всем просто невозможно. А здесь меня зацепило то, что играет Сергей Шакуров. Это один из моих любимых советских и российских актеров, над которым, в общем-то, такое чувство, что время не властно, и он, в общем-то, продолжает свою творческую жизнь, и только удачи ему в этом. А, значит, сериал называется «Вторая жизнь Сергеича».
1: Хорошее название. Это не того Сергеича, который...
2: Нет, это Петр Сергеевич, так, сейчас я правильно скажу. Николай,
1: главный герой, да?
2: Николай Сергеевич, главный герой, его вот играет Сергей Шакуров. Он пожилой педиатр, которого провожают на пенсию практически насильно. Потому что он бы, в общем-то, еще поработал, но там начальник отделения в этой больнице, ему нужны новые
1: дорогу
2: кадры,
1: молодым.
2: Молодая кровь, да, дорога молодым, и постепенно пожилого человека
1: опытных...
2: Да, и опытных, и пожилых, и действительно нужных врачей там в этой поликлинике решили, в общем-то...
1: Ну, это комедия.
2: Постепенно, да, постепенно отстранить от работы, ну, вот посредством выхода на пенсию. Стартует сериал именно вот с этой сцены, сцены проводов Николая Сергеевича на пенсию, и эта сцена довольно смешная, вот, наверное, этим она меня зацепила пока что, вот на первых этапах я еще не весь, естественно, сериал посмотрел, только две серии.
1: Я вот удивляюсь, как вы все это успеваете. Вы же работаете каждый день. Нет, вообще.
2: Две серии это немного.
1: Все кино.
2: Вот Нолан это много. В кинотеатре, но, правда, пролетает незаметно. Но об этом
1: а вы бесплатно уже, ходите?
2: Мы уже... Да нет, к сожалению, Евгений, мне никто не оплачивает.
1: Жаль, ребята, да. Найдитесь.
2: Так вот, стартует сериал именно «Сцена проводов», и там играет Павел Деревянко, вот как раз начальника отделения. И эта сцена действительно смешная. Они пикируются с Шакуровым там, потому что Шакуров, в общем-то, не скрывает того, что он бы еще поработал, и не скрывает своей антипатии к этому. И тот тоже, в общем-то, особо не скрывает. Обмениваются они прекрасно, это очень тонко. Там сделано, обмениваются любезностями.
1: Вот это вот я люблю, да,
2: и Николай Сергеевич, в общем-то, даже не притронувшись к угощениям, которые так щедро выставили на столе, он покидает эту поликлинику и буквально сразу, ну, по крайней мере, по сюжету сериала, идет сразу в пенсионный фонд, где ему начисляют пенсию в 17 300 рублей.
1: Ну, как это такое, нормально.
2: Ну, в общем-то, нам терять такую... ему нечего, у него есть дом, да, свой дом в Подмосковье, и он приезжает туда, и он достаточно добротный, и ты поначалу вроде как удивляешься, но потом постепенно, да, постепенно узнаешь, что, в общем-то, это все было, у него была супруга, и, к сожалению, она скончалась от тяжелой болезни, он остался один, и все, в общем-то, деньги накопленные, они все пошли на лечение супруги, но, увы, оно не дало никакого эффекта. И после этого, в общем-то, он остался практически на таком финансовом дне, да, и свой дом уже завещал своим соседям, да. То есть, ну, после того, как он сам уйдет.
1: Мне бы таких соседей.
2: Он достанется им. Вот. И напоследок, там очень трогательный момент. Жена ему оставила ряд вот таких вот писем от себя.
1: Но он их не читает.
2: Нет, он постепенно берет из шкатулки эти письма и читает. То есть не сразу все, а постепенно. Там специально все подписано, к какому моменту, к какому событию это все приурочено. И в одном письме он считает, что, ну, жена хочет, чтобы он, ну, развлекся как-то.
1: Постирай, выкинь мусор.
2: Нет, он развлекся как-то немножко, ну, пришел в себя и так далее. И он идет в ресторан, в который они когда-то вместе с супругой ходили, но его уже давно там нет, там работает стриптиз-клуб. Он приходит туда, естественно, ну, в шоке в полном, что все так изменилось.
1: Даже к лучшему, наверное.
2: Да, и поскольку вся пенсия у него была с собой, он заказывает самый дорогущий коньяк. Там даже...
1: я думал, категория 18+.
2: Да, даже название название есть, но я его не запомнил.
1: Ну и не вот. Надо рекламу.
2: Да.
1: Не так Сергеевич рекламирует.
2: И в этом же ресторане он встречает парня Леху, такого разбитного, веселого молодого человека, который подсаживается к нему, говорит, давайте мы представим, что мы с вами друзья и покутим в сласть.
1: Мы с компанией вот это.
2: Он точно попадает просто в настроение Петра Сергеевича, тот говорит, а давай, почему бы нет, вся пенсия с собой, давай гульнем.
1: Вот я так же всегда.
2: Напоследок. Ну, в общем,
1: а потом занимаю.
2: Гуляет на 400 тысяч рублей.
1: 400 тысяч?
2: 400 тысяч по счету. Ну, это же Москва, что вы хотите.
1: А, ну,
2: вот. И, естественно, заплатить. Ну, приходится Лехе все-таки оплатить этот счет. Но он, так сказать, Николай,
1: а у Лехи есть такой?
2: Николай Сергеевич предъявляет претензии. Говорит, слушай, ну, я оплатил. Давай делить как-то, ну, поделить. А у того денег-то нет. И, в общем, он предлагает ему работу вот в своей фирме «Друг на час». То есть он, собственно, Леха и был «Друг на час». Он перепутал Петра Сергеевича с другим клиентом. И, соответственно, вот такая вот знакомство, такое знакомство интересно. У них получилось. И он предлагает ему работу, говорит, ну, увидев его, то есть, так сказать, они немножко, они успели подраться, поспорить, да, поругать.
1: Посмотреть.
2: Посмотреть друг на друга.
1: Ну, в общем,
2: это прям такое, как говорит герой Лехи, это буквально идеальная дружба. То есть они уже успели, то есть, да, погулять, они успели подраться.
1: Пенсию
2: провести. И поэтому он говорит, это прям выглядит как начало идеальной дружбы. Так оно, наверное, на протяжении сериала потом и получится. В общем, остановился я пока на том, что Николай Сергеевич принимает.
1: Это за две серии все так, да?
2: Да, даже за одну.
1: Ничего себе.
2: Николай Сергеевич принимает предложение Лехи, потому что он считает своим долгом, уж извините, отдать долг в 200 тысяч, да, и говорит, отдает ему честное слово, что говорит, я человек слова, я сказал отдам, значит отдам. И тот ему вот предлагает заработать и, собственно, с ним рассчитаться. Ну, на этом пока я вот остановился. Мне, по крайней мере, вот на протяжении двух
1: очень
2: серий...
1: Очень легкий, да, такой?
2: Очень легко, да, абсолютно верно, очень легко, и это действительно моментами очень смешно, очень изобретательно. Опять насчет оригинальности сюжета, конечно, не скажу, потому что здесь очевидные параллели со второй «Жизни Уве» шведским фильмом. Вот если вы не смотрели. Да, если не смотрели, то...
1: Я Сергеевич посмотрю.
2: Я посмотреть. А он уже, видишь, даже в названии. То есть «Вторая жизнь Сергеевича», «Вторая жизнь Лови». Ну, понятно.
1: Ну, копируют.
2: Но дело, эти параллели буквально начинаются и заканчиваются на первой серии. То есть потом уже идет абсолютно оригинальный материал. Полный расхождение с фильмом.
1: Ничего так, да шучу я.
2: Вы меня сбиваете с мысли. Вот. И это лишь в начале, а вот когда уже потом да, идет сюжет, то там все, конечно, немножко по-другому. И здесь такой интересный момент, такая мысль, вот дружба между двумя вот такими, казалось бы, абсолютно не то, что разными людьми, а вообще людьми из разных временных пластов, из разных поколений. Ну, наверное, потому что все-таки возраст — это состояние души, как говорится, а не цифры в паспорте. То есть ну, Николай Сергеевич, возможно, еще не повзрослел настолько, чтобы не быть Лехой уже. А Леха тянется, ну, вот, может быть, к какому-то мудрому человеку, который как-то поможет
1: друг
2: ему навести да, порядок в жизни. И действительно, ведь знакомство у них состоялось как у самых таких закадычных друзей. Поэтому интересная мысль вот в этом фильме насчет возраста и дружбы. Так что все получилось весело. Я очень надеюсь, что на протяжении всего сезона будет так же. Поэтому смотрим вместе с вами сериал «Вторая жизнь Сергеевича», категория 18+, строго,
1: 18?
2: Потому что там, конечно.
1: А там заведение показали.
2: Ну, заведение.
1: Ну, извините. И тот коньяк 18+, который...
2: Ну, повторять понятно. Не надо было.
1: Ну,
2: спасибо,
1: ну, а что теперь, ладно. Пусть не только вам пошат.
2: Зачем черкать чужину?
1: Ну, ладно, извините.
2: Я надеюсь... Хорошая отсылка, надеюсь, кто-то понял.
1: Да, спасибо.
2: Ладно. Вы в первую очередь должны были, ну, ладно.
1: Я понял, я ваш ровесник практически. Ладно, до свидания.
2: Счастливо.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00. Невозможно понравиться всем с первого взгляда. Но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова. Торговый центр «Универмаг». Первый этаж.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит на все времена.
1: Друзья, сегодня это Шарама, Party All The Time. Давайте вспомним эту композицию. Но мне кажется, вы ее знаете, потому что это хит на все времена. Здесь, на Смотри Радио. Погнали!

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 8 заправок газомоторным топливом в Оренбургской области попали под пристальное внимание антимонопольной службы. Ведомство зафиксировало изменение розничных цен на пропан-бутан, которое может быть экономически необоснованным. Подобные манипуляции, по мнению УФАС, ущемляют интересы водителей, навязывая им невыгодные условия. Владельцам заправок направили предупреждение. Под Бузулуком водитель сбил 13-летнего подростка на питбайке. Авария произошла вечером в 2 километрах от села Полимовка. 32-летний водитель автомобиля не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди питбайком. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет. Несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу. По сравнению с прошлым годом, базовый набор товаров для школьника подорожал не сильно, на 6,3% до 18 925 рублей. Такие данные приводит Чек-индекс. Наибольший рост показали цена на бумажные дневники – 12%. Одна из причин в том, что производители стали делать изделия более прочным и износостойким, без необходимости покупать дополнительный чехол. На втором месте по подорожанию одежда и обувь, которые выросли в цене на 7-10%. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, интересный факт. Виноград снимает воспаление, убирает последствия стресса, тревогу, ухудшение памяти и гипертонию. А «Смотри радио» добавляет еще и настроение. Давайте смотреть и слушать вместе со мной. Зовут меня Жень Куликов. Погнали!
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодно одежду для спорта покупай.
3: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 Русская, ТВ-1000 Экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: остаются. Дети, дети. Можно там, знаете, вот любую рифму, но это хорошая песня была. Оскар между мной и тобой. Замечательная песня 2000-х. Ну а мы с вами, друзья, здесь, на Смотри Радио. Давайте вместе смотреть, вместе слушать, вместе сообщения ваши будем читать. Но не сейчас, а чуть попозже. Ну а пока давайте дальше. Не будем незамедлительно дальше лететь. Хорошей музыки много не бывает, друзья.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: что, друзья, а к нам гости понаехали, хотел сказать. Итак, у нас, знаете, вот мы в том году записывали для YouTube-канала, да, для Данила Сергеевича из Москвы, значит, для его аккаунта записывали, так сказать, поздравления, ну, просто привет от «Смотри радио». Ну, здравствуй, Данил!
1: Всем здравствуйте!
0: Ну, как у тебя настроение?
1: Отличное!
0: Ну, рассказывай, как доехал сюда и вообще, ну, как, у нас там лайки есть?
1: Ну, лайков пока что я не заходил, потому что аккаунт у меня вылетел. Ага. Вот еле-еле пытаюсь его восстановить.
0: Ну, поможем.
1: Доехали хорошо, даже
0: очень хорошо.
1: Вылетели мы в 6:30, летим 1-2, и потом где-то
0: потом
1: через 3 часа нам говорит бортпроводница, то, что по каким-то обстоятельствам
0: Вы приехали не туда.
1: Полетим в Орск из-за того, что в городе Оренбург закрыли. Почему?
0: Это повезло.
1: Закрыли этот аэропорт. Мы прилетаем, и потом резко приходит сообщение о том, что в 14:25 вылет из Орска в Оренбург.
0: В общем, вот так вот вам повезло. Ну, вообще, расскажи про свою жизнь. Вот там YouTube-канал, вообще, чем ты занимаешься? Свободное вообще, свободное пока время. Потом про колледж поговорим.
1: В свободное время я ищу разные места, где можно спокойно собрать команду или, ну, поиграть в волейбол.
0: О,
1: разучить разные тактики.
0: Ты у нас волейболист, спортсмен.
1: Да.
0: Ну, вообще, как есть награды, грамоты, медали?
1: Медали есть только по военным частям. Про поездку на Донбасс, про... даже наградили меня орденом медалью атамана Бирюкова.
0: Да ты что? Да расскажи про это вообще. Ну, на Донбасс? А что ты делал?
1: Была миссия... была миссия съездить на Донбасс с иконой Архангела Михаила.
0: Да ты что?
1: Мы приехали сначала в школу, где я учился... Зашли в церковь, увидели то, что нет там нет такой иконы Архангела Михаила. У папы есть друг, который иконописец.
0: И он сделал, написал икону.
1: Папа несколько недель пытался договориться с ним, чтобы он дал ему икону Архангела Михаила. И у папы есть отдельно был крест, такой большой, Георгия Победоносца, с виночербием. Вот, он объединил эту икону вместе с крестом, и мы поехали в...
0: Ну, в общем, до Донбасса доехали, ты с
1: миссией такой. Мы осветили эту икону в Москве, и потом где-то 1 июля мы поехали на Донбасс. Нас встретили...
0: Потом проводили.
1: Показали нам город Алчевск. Ну, сначала Луганск, потом мы положили вещи в Луганске, пошли смотреть город. И потом где-то на следующий день мы поехали в Алчевск, тоже посмотрели город.
0: Ну, а вот расскажи теперь про вообще, про поступление. Ты же в Москву поступаешь?
1: Ну да, я поступаю в Московский колледж на специальности информационной безопасности автоматизированных систем.
0: Вот главное, вот сейчас там отец смотрит, наверное, главное поступай туда, куда у тебя душа лежит. А то мне так на 5 лет закинули в эту миссию.
1: Вот как только сказали то, что 26 июня можете начинать подавать заявление в те колледжи, куда вы хотели. Ставлю первым приоритетом КБТ, колледж бизнес-технологий, на информационную безопасность. И второй приоритет в этот же колледж, только на...
0: Ну, на другой же.
1: На другой специальности.
0: На рисование.
1: На...
0: Да шучу.
1: На ПО, на программное обучение.
0: Ну и что произошло?
1: Вот, а третьим приоритетом поставил на МИГ.
0: Вот. Поставил на
1: и потом 26-го. Вот жду, когда придет 26 июля. Так как в эти дни приходят всем уведомления о том, что...
0: Кто поступил, кто не поступил.
1: Кто поступил, а кто нет.
0: Ну, как ты думаешь?
1: Вот, я смотрю, открываю свой Мессенджер. Мос.ру и вижу архив. Данила Сергеевич, извините, вы в КБТ не поступили. Потом мне звонят из КБТ, говорят, что просим прощения, мы вы не прошли по баллам. Думаю, понял, принял,
0: каждому по
1: обработал.
0: Баллу там надо.
1: Потом в этот же день, во время обеда, мне присылает, звонит МИК словами: Данила Сергеевич, здравствуйте, мы приемная компания из МИК. Ага. Поздравляем вас, ну, в общем, вы поступили к нам на информационную безопасность.
0: Ага, ну смотри, Данил, у нас это сейчас музыка должна быть. Давай-ка это. В общем, я тебе желаю поступления. Вот ты вот поступай туда, куда тебе нужно. Тебе удачи, а всего самого наилучшего. Приезжай к нам и добивайся всех успехов, которые у тебя будут и в спорте, и в творчестве. Счастливо тебе. Попрощайся, привет всем, передай.
1: Всем привет.
0: Отцу передай.
1: Передаю привет папе, маме, бабушке, дедушке, сестре, подруге Марии.
0: К собаке третьего деверя. В общем, и спасибо тебе.
1: Всем привет из Москвы. То есть из Оренбурга в Москву.
0: Хорошо, пока-пока. Счастливо тебе. Пока.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом». Блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские белые от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. О мерах по сохранению и восстановлению исторического центра города, его визитной карточки и важнейшие градостроительные доминанты говорили в правительстве Оренбургской области. Необходимо сохранить уникальный облик Оренбурга и одновременно сделать комфортным для жителей. Исторический центр должен быть гармоничным и целостным, без высотных зданий, выбивающихся из общей архитектурной концепции, отметил губернатор Евгений Солнцев. В фокусе внимания капитальный ремонт крыши и фасадов здания, в том числе многоквартирных домов, расположенных в границах исторического поселения города Оренбург. Работа реализуется Минстроем региона в рамках долгосрочного плана, разделенного на два этапа. Сохранение историко-градостроительной среды остается одним из приоритетных направлений работы региональных властей. По итогам первого полугодия 2026 года Оренбургская область заняла третье место в рейтинге Минцифры России по внедрению платформы обратной связи. Рейтинг сформирован по 23 показателям. Оценивались скорость и качество обработки обращений, уровень удовлетворенности жителей полученными ответами, активность использования платформы и участие граждан в голосованиях. За 6 месяцев жители региона направили 48 тысяч обращений. 99% из них рассмотрены в установленный срок, а уровень удовлетворенности ответами составил 76%. Чаще всего оренбуржцы обращались по вопросам здравоохранения, благоустройства общественных территорий и дворов, состояния автомобильных дорог и вывоза мусора. Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Палаты парламента Владиславом Дованковым внесли в Госдуму законопроект, который обязывает информировать владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации через портал госуслуги. Об этом сообщает ТАСС. Документ размещен в электронной базе Госдумы. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время норма об обязательном предварительном оповещении граждан перед задержанием и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку отсутствует. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вместе весело шагать по просторам, да везде весело, друзья, с нами, да, в обнимку. Смотри радио, нас можно, вот видите, от слова смотреть и слушать. В общем, и тут еще и Куликов днем, так это вообще веселуха и музыкального много всего. Радио.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, All My Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: представляете, какая новость интересная. В Канаде один дайвер, Нейт его зовут, в общем, безвозмездно ищущий потерянные предметы в воде, нашел обручальное кольцо там одного мужика. В общем, вот этот мужик потерял украшение, когда прыгнул в озеро со скалы. Вот это разбежавшись, прыгнулся, за и кольцо. Колечко на память, колечко рыбкам. В общем, до этого случая мужчина почти никогда с ним не расставался. Он пытался... Это Фродо, видимо, кольцо само убежало. До этого вот он пытался сам найти его, но без специального оборудования не смог этого сделать. Вода в озере была слишком темной, когда он решил обратиться к профессионалу. Он нашел, вернул, и еще за это ничего не взял, понимаете? Какой хороший человек. Побольше, знаете, нам вот таких вот хороших рядом людей. Ну и хорошей музыки вам вдобавок, друзья.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Купить все, что нужно, совсем несложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» трехлучевой веник для уборки сорга 109 рублей. Жидкий отбеливатель «Ваниш» 450 миллилитров – 189,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина 24. Телефон 36-39.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

понимаю, Звонкова, да. Вопрос без ответа. Как я скучно живу, знаете? У меня так в детстве всегда было. Я: папа, а почему вот речка течет туда? Он говорит: вон энциклопедия, иди читай. Я говорю: там нет такого. А ты не читал. Вот так все, я познаю мир. У меня был вот так в энциклопедии. Как-то так, друзья. Ладно, мы с вами, друзья, продолжаем. И, конечно, ваше сообщение зачитываем. А, вот у меня рот есть специально. Вот передаю привет своим детям, Матвею, Михаилу. Очень сильно их люблю, написала Вера Блинова. В общем, дальше. Также, смотрите, я игру такую придумал. Ну, как придумал я? Я вас умоляю. В общем, в наш мессенджер заходите. Макс, в Телеграм, да и в Контакт заходите. В общем, там, давайте вот продолжим. Как вот, помните, в города играли? Там, да, в Оренбург вам на Г. Вот, а я там слово «лето» сделал. Кто-то написал «очки вам на И». Я говорю «ирис». В общем, и давайте дальше продолжим. Давайте, ну, что там, что делать сейчас на работе-то? Ну, конечно, пока там начальник ушел, вы просто берете так и пишите. С Куликовым общаемся. Я вас не сдам. Не сдам, правда. Ну а дальше у нас группа Чили, как раз летняя песня. Лето взяла руки. Простуженная девушка.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
2: Макс, Макс, Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 27 градусов, вечером будет плюс 26. В Оренбурге сейчас 29, вечером 26. В Ясном сейчас 28, вечером ждите 25. Ну а в Кумутке, Медногорске в данную минуту плюс 28, вечером 25. Ну а в Чапаевке 27 градусов. В общем, информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
2: Все оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области обсуждают подготовку кадров. Новотроицкий строительный техникум за 80 лет подготовил более 20 тысяч специалистов. С 2025 года он участвует в проекте «Профессионалитет», где ежегодно обучается более 1200 студентов. Уровень трудоустройства выпускников превышает 80%. Техникум специализируется на БИМ и эксплуатации многоквартирных домов. Студенты участвуют в чемпионате «Профессионалы». Например, в Оренбургском колледже экономики и информатики 122 выпускника получили дипломы с отличием и более 420 утрудоустроены. Приемная кампания продолжается. Информацию о правилах приема и специальностях можно найти на официальных сайтах колледжей. 7 по 9 августа в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана «Кулагер» и «Актобе». Открытие турнира 7 августа 18:15, категория 0+. В Севастополе на автозаправочных станциях сети АТАН и ТЭС с сегодняшнего дня возобновляется свободная продажа всех видов топлива. На АЗС доступны бензин АИ-95 и АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды топлива. При этом стоимость бензина марки АИ-92 снизят и зафиксируют на уровне не выше 100 рублей за литр. Для предотвращения искусственного дефицита сохранится ограничение на отпуск топлива. На одну машину будут отпускать до 20 литров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что действующая мера необходима для сохранения наличия топлива на всех заправках города, до полного насыщения рынка и стабилизации поставок. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 0,7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А представляете, смех в Японии преподают, значит, в специальных школах, да, первая из которых открылась в 1982 году. Понимаете, там смеху учат. Вы знаете, и так красным дипломом заканчивает Куликов за... Классный смех, да, вот так.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, давайте расскажу, какие сегодня праздники отмечать нужно. Сегодня 4 августа, да, вторник, 2026 год. Итак, сегодня день рождения Искристого, да, как тут, ну, 18+, всем пусик. Вот, день качания на качельках, день гостя, друзья, поэтому гостей сегодня не выгоняем, не надо. Вы их провожаете. Вот вы, ну что, вы как будете мимо нас проходить, вы проходите. Вот так надо говорить им. День одиноких работающих женщин. Одинокий, одиночка. День чуткого носа. Угу. День заветного сундучка. Да, а еще также сегодня международный день дымчатого леопарда. Вот так, даже такое есть. Ну, а что у нас за границей? Давайте посмотрим. Там ночь вне дома.
2: Вот это да,
1: вот это класс. День, ну это тоже день собаки-помощника. Ну а еще давайте вот взглянем в историю, что же там было интересного, друзья. А там много чего интересного. В общем, в Москве заложен первый каменный храм Успенский собор в 1326 году. Вот так. А в 1662 году в Москве начался медный бунт. Вот, в 1777 году в Лондоне открылся первый в мире цирк. Вот, а еще... А да и хватит. Это все праздники на сегодня. Празднуйте их вместе с нами со Смотри Радио. А всю подробную информацию смотрите на kalend.ru. Погнали далее.
0: Реклама.

0: Реклама. Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды

0: «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Да, такая песня «Сердце магнит», «Печень», другой магазин. В общем, друзья, давайте-ка мы с вами будем здесь смотреть радио и, конечно, слушать меня и хорошую музыку здесь. Вообще, здесь обеспечено все, понимаете? Поэтому Жень Куликов здесь для вас работает, работу, да, а вы смотрите радио вот так вот. Поэтому можете сообщение написать, а можете дозвониться и своим голосом передать приветы лично. Это же так классно.
1: Смотри, смотри.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Телефон рекламной службы 25

0: Красные шарики сквозь вселенные.
1: Ну что, друзья, да, смешарики сквозь вселенные. И это, знаете, не просто так я говорю. Я сейчас хочу разыграть билет. Да, да, предъявите билет, да. Он не в трамвай, да, а вот именно на закрытый кинопоказ. Вот. И, конечно же, еще кое-что сейчас вам расскажу, друзья. Вот смотрите, что победитель получает два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Вот так, вот так. Поэтому на правах рекламы хотите погрузиться в мир смешариков, а? Вот это краш! Тауни! А тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены и другие миры. С 1 по 28 числа августа слушай радио Хит, смотри радио, дозванивайся, выигрывай билет и все, не упусти возможность, ну, отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6 плюс, и до меня кто-то дозвонился. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: А как вас зовут?
2: Владислав.
1: О, здравствуйте! Вы выигрывали уже у нас?
2: Да.
1: А, вот прям в смешариках?
2: Да.
1: А больше нельзя. Ага. Вот, вы понимаете, вот если...
2: Я просто в эфир хотел позвонить.
1: А вот надо сейчас не просто в эфир. Сейчас надо на смешариков.
2: Ладно, извините,
1: давайте попозже. Пожалуйста. Ага. Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: А вас как зовут?
3: Анна.
1: Анна, вы у нас выиграли?
3: Нет, все.
1: Ну, смотрите, Анна. Смотрите, у нас есть один вопрос. Нужно на него ответить. Он самый-самый легкий. Вы смешариков знаете?
3: Да.
1: Ну, это раздутые такие животные, да? Вот. А смотрите, где живут смешарики? Вариант ответа первый. В ягодном лесу, в ромашковой долине или в волшебном городе? Ну, вспомните заставочку вот эту вот, когда там, что там нарисовано.
3: Так, по-моему, ромашки.
1: Ну, значит...
3: Ромашковая долина.
1: Да вы гений! А вы что, где, когда не участвовали?
3: Я очень люблю ромашки.
1: О, ромашки спрятались, а для вас они не спрятались. Для вас они выиграли билет, друзья. С кем пойдете?
3: С сыном.
1: С сыном, ну я вас поздравляю. Давайте привет и передавайте.
3: Всем работающим привет.
1: А где работаете?
3: Ой, далеко.
1: Далеко-далеко. Ладно, где-нибудь это далеко. Ладно, смотрите, вы, Анна, никуда не уходите. За эфиром, за кадром расскажу, где забрать подарок, хорошо?
3: Хорошо.
1: Ну, вы молодец, я вас поздравляю. Друзья, вот смотрите, видите, все очень просто. Легко выиграть. И Владислав прям просто хотел привет передать, а уже, оказывается, выигрывал. Поэтому давай, а в следующем часе передавай.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Погоду надо? Нате. Сейчас в Орске 28 с плюсиком, а вечером будет плюс 26. В Оренбурге сейчас 29, вечером 26. В Ясном, Кундыке, Медногорске сейчас 28, вечером ждите 25. В Чапаевке 28 сейчас. Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: продукты и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Во время ремонта кровли дома номер 57А по улице Просвещения в городе Орске утеплитель с крыши рухнул прямо на лавочку. По словам местных жителей, рабочие сложили строительные материалы слишком близко к краю, из-за чего часть утеплителя сорвалась вниз. Никакого ограждения у дома не было. Материал упал на скамейку у второго подъезда. От удара она оказалась полностью разбита. К счастью, в этот момент на ней никого не было, иначе происшествие могло закончиться трагически. Прокурор Оренбургского района подал иск в суд, требуя вернуть государству 3 земельных участка в селе Ивановка. Эти участки незаконно находятся в собственности физических лиц и организаций и пересекают береговую полосу реки Урал на площади более 20 тысяч квадратных метров, нарушая права граждан на доступ к воде. Суд удовлетворил иск, и прокуратура контролирует исполнение решения. Каждому третьему россиянину не хватает физической активности из-за работы. Еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года, а 4% только летом. 17% респондентов восполняют дефицит активности спортом на постоянной основе. Еще 26% делают это во время от времени. Самый распространенный вариант – заменить спорт пешими прогулками. 18% респондентов никак не восполняют нехватку активности. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копеек, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А знаете, прочитал, что раньше шоколад был валютой, да. А раньше и радио можно было только слушать. И только у нас, в Оренбургской области, друзья, есть радио, которое можно смотреть. Поэтому смотрим, слушаем, да кто как хочет.
2: Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет», город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, «Кулагер» и «Октобе». Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО «СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: друзья, вы заметили? Заметили, сколько у нас треков добавилось, а? Вот так вот, а. Не просто так у нас звукари сидят. Понимаете, не просто так, а вот добавляют такую вкуснятину. Газолина. А мы тут разбавляем своим ртами. В общем, житель, значит, заграничный. В общем, Карл его зовут. Исполнил мечту и нашел родную семью в другой стране. Вот так. В общем, он появился на свет в 52-м году в Турине, в Италии. Родная семья бросила мальчика, но он все-таки нашел. В общем, это как в этом фильме про зловещих мертвецов, категории 18+. Мы нашли тебя. Сначала он жил в учреждении, потом был усыновлен. В общем, 66 лет. Он перенес инсульт, когда его здоровье стало ухудшаться. Он как бы признался жене, что мечтает воссоединиться с родственниками. Та предложила: давай-ка дым. Ну, а вдруг ты богатый? В общем, мы все и сделали. Благодаря тесту мужчина нашел единокровного брата, 67-летнего Анджело Юппа, который жил на острове Сицилия. И он такой: ну, здрасте, брат, приехал я. Они такие: ой, мы же от тебя избавились. Это вот. Ну, в общем, как хорошо, что они воссоединились. Это я уже шучу. Поэтому давайте-ка мы воссоединяться дальше будем с чем? С музыкой на Смотри Радио.
1: Смотри, смотри, радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
6: Какие итальянцы?
5: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: за котлами в газовик.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: Зажечь огни земли.

0: души. Продолжаем смотреть радио, слушать музыку и, может быть, уже там дорабатывать, да? Итак, смотрим, значит, что здесь прислали. Мария написала: «Добрый день и привет, село Кваркино! Привет всем от Марии! Своей семье привет Злате, Ярославе, Кире и мужу Ивану! Люблю вас очень-очень сильно!» Вот, как раз тут, знаете, вот следующая композиция, наверное, в тему. Потому что любит она их всех, потому что это ее жизнь, да?
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: В магазинах Мегара все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: друзья, сегодня урожайный день. Вау, я сегодня, я, вот знаете, я не люблю. И вот вечером, когда работаю, я там одинокий одиночек. Всегда один, вы понимаете. А сегодня у меня то один гость, то второй. И сегодня такой гость. Представляете, соорганизатор Кубка губернатора. Ольга, здравствуйте вам.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну, откуда приехали, рассказывайте.
1: Я приехала из Тулы. Из города-героя Тула, да. Пряников не привезла, не просите.
0: А мы вам пироги приготовили.
1: Да, с ливером, самые вкусные пирожки.
0: Вот, видите. Ну, вот расскажите, пожалуйста, когда, где, что. Очень интересно. Вы же не просто так сюда к нам пришли?
1: Нет, совершенно не просто так.
0: Рассказывайте.
1: На этой неделе с 7 августа, 7, 8 и 9 августа в городе Орск будет классное спортивное событие. Кубок губернатора Оренбургской области.
0: Вау.
1: Да, играет команда Южный Урал. Приедут тулики.
0: Давайте вот так вот сделаем. Ну, чтобы прям это... Опачки.
1: Аплодисментов.
0: Люди специально здесь, знаете, у нас специально записанные, обученные.
1: Класс.
0: Вот. Еще кто?
1: Все правильно. Тульская команда АКМ сыграет.
0: А, подождите, стоп. Еще.
1: Да. И две команды из Казахстана.
0: Им включаем тоже?
1: Обязательно.
0: Ну, конечно.
1: Мы гостеприимный город.
0: Вот. Ну, в общем, и это будет, наверное, просто. А я, кстати, что-то там веду даже.
1: Серьезно?
0: 8-9, да.
1: Здорово, да. Отлично.
0: Вы представляете, мы с вами там увидимся. Вот. А кубок большой?
1: Кубок большой, и баталии будут спортивные, нереальные, да. Для жителей это будет настоящий праздник, и кроме того, что это будет большой матч хоккейный, это будут еще и активности на трибунах, это будет большой проект. Ну, на льду, само собой, конечно, матч будет целый. А кроме этого, у нас там еще и аквагрим, и можно плакаты нарисовать, и
0: исплясать. Ну, от мала до велика,
1: да, и будет
0: будут
1: у нас...
0: занят.
1: Да, приглашенная звезда хоккея, не скажу,
0: А как то?
1: Следите за анонсами на Смотри Радио.
0: Как говорится, помните, да, вот тут говорили, трус не играет в хоккей, да?
1: Абсолютно.
0: Спасибо вам большое, спасибо за информацию. Давайте мы увидимся с вами.
1: Да.
0: Какого еще раз числа?
1: 7 августа.
0: А потом 8-9.
1: И 8-9, 7 будет большое открытие, всех приглашаем.
0: Оле. Ну все, спасибо большое. До свидания. Спасибо.
1: Да, пока-пока.
0: Вам всего самого наилучшего.
1: И
0: позитива.
1: Вам тоже.
0: Спасибо большое.
1: Смотрите радио.
0: Обязательно.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Австралия, 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.

0: И научный руководитель института степи УРО РАН Александр Чебелев отметил, что Урал вступил в новый многоводный цикл, который повторяется примерно каждые 40 лет. В конце июня сброс воды через шлюзы Реклинской ГЭС увеличили до 141 кубометра в секунду, что позволило принять выросший объем воды без внештатных ситуаций. Калининградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Это выяснили аналитики «Автостат.Инфо», составив рейтинг по количеству легковых автомобилей на душу населения в разных субъектах России. В Калининградской области на 1000 человек приходится 450 машин. Далее расположился столичный регион, где на 1000 жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла Калужская область – 391 машина. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Тюменская область. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Как мне нравится. А как его зовут? Ку! И так далее. В общем, Женя Куликов здесь еще часик, потом придет. А не буду пока раскрывать секреты. Расскажу в этом часе про праздники и еще разыграем вкусняшки.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Что было в этот день? Сейчас расскажу, какие можно сегодня праздники отпраздновать. Сегодня 4 августа 2026 год. Ой, вот вторник. День рождения игристого. Да, да, сегодня вот это вот, вот праздник. А также день качания на качельках. День гостя. У нас сегодня день гостя, друзья. Я только что об этом. У меня сегодня столько гостей было. Вот, хоть кто-то бы торт принес. Ага. День одиноких работающих женщин. Одинокий, одиночка. День заветного сундучка. Вот. А дальше давайте посмотрим, что там за границей. Вот день собаки-помощника. Вот. Потом дальше там темная. Ночь вне дома. Ну вот, как-то так. И давайте посмотрим, что в истории у нас было. В 1662 году в Москве начался там бунт, это не будем. В 1777 году в Лондоне открылся первый в мире цирк. Вот. А в 1888 году основан Томский университет. Вот как-то так, друзья, это все праздники на сегодня. Празднуйте, выбирайте вместе со «Смотри радио». Ну, а всю подробную информацию можете вот зайти прямо на сайт и прочитать. Calend.ru.
0: Реклама.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: за котлами в газовик. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Доника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Доника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. I got the

0: смотрите, песня такая, как будто ау-ау-ау, как будто кого-то потеряли и ищут. Да, я знаю, что они потеряли. Наши подарочки.
1: Вкусные знания.
0: Итак, познаем Оренбургскую область, друзья, и получаем вкусные подарки от нашего партнера Хлебзавод 7, город Новотроицк. Да, в общем, задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которым справится даже школьник про наш родной край, друзья. Отвечайте верно, вкусный бокс достается вам. Все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания», категория 12+. Итак, до меня кто-то дозвонился, мы сейчас спросим. Здравствуйте. Ой, здрасте. Алло.
2: Алло.
0: Алло.
2: Алло.
0: Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Это кто?
2: Это Владислав.
0: А вы выигрывали во вкусных знаниях?
2: Нет.
0: Вот смотрите, очень сложный вопрос на самом деле. Да, и вам нужно будет вот с первого раза угадать. Если не угадали, все, не получите ничего, ладно?
2: Да, ну, можно было, я правила и не объяснять, я каждый день слушаю.
0: Ну, молодец, да, вы же у нас постоянный слушатель. Итак, что, вот смотрите, вы, наверное, это не для вас вопрос, но что можно было? Ау.
2: А можно вот там немножко на минуточек, секундочек на раздумку?
0: Ну, конечно. А что можно было купить в 1993 году на 4500 рублей? Вот, вообще, как бы. А. Буханку хлеба. Б. Килограмм картофеля. И В. Килограмм полукопченой колбасы. Что больше из этого вам нравится?
2: Евгения, а можно, пожалуйста, задание повторить?
0: Итак, что можно было купить в 1993 году на 4500 рублей? Буханку хлеба, килограмм картофеля или килограмм полукопченой колбасы? Что из этого вам больше нравится? Вот что самое вкусное, а?
2: В каком году?
0: В 93-м. 1993-м. Вы сейчас не думайте про год. Вот что самое здесь вам нравится? Вот что нравится? Хлеб, картофель или колбаса?
2: Думаю.
0: Ну что? Что вам нравится больше? Так, время.
2: Давайте колбасу.
0: Колбасу? Правильно! Я вас поздравляю. Конечно, колбасу. Ну что же вы? Ну, я тоже бы выбрал сразу колбасу. Представляете, 4500 рублей стоило килограмм колбасы. Представляете?
2: Ага.
0: Вот так вот. Это не сейчас. Сейчас все дешевле. Вот. Давайте-ка приветы передавайте свои, кому хотите. И за кадром я вам расскажу, где получить подарок.
2: Хорошо. Передаю привет маме своей.
0: Да.
2: Я растерялся.
0: Да всем давайте уже уже вкусняшки выиграли. Со всеми поделитесь.
2: Передаю привет своей маме, Елизавете. Передаю привет своему папе Виктору. Передаю привет бабушке Инне и деду. Огромный привет.
0: А, дед без имени. И деду. Ну что ж, вы молодец, я вас поздравляю. Вы выиграли вкусный бокс от нашего партнера. Сейчас никуда не уходите. С вами обязательно поговорим, хорошо? Итак, дорогие друзья, вот видите как. И, конечно, узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного нашего города.
1: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологии производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. Ноль плюс.
1: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Вот такая моднявая музыка здесь играет на Смотри Радио, друзья. Ну и такая вообще хиты, абсолютные хиты. Вы видели, у нас базу обновили. Ох, спасибо нашим музыкальным редакторам. Вот, поэтому можете заказывать, друзья, любимые песни, почему бы и нет. Ну и, конечно, последнее сообщение, вот именно пока я на мою смену выдалась. Значит, Максим написал, говорит, Жень, пожалуйста, передай привет моей сестре. Ей сегодня 18. Ей сегодня 18 лет. Это круто, это классно, совершеннолетием вашу сестру с ДРшечкой. Ну а пока давайте музыку послушаем и посмотрим.
1: Смотри, смотри. Радио.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 20.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. А сейчас в Орске плюс 29 градусов. Поздним вечером будет 26. В Оренбурге 28. Поздним вечером 26. Там с облачками будет. В Ясном, ясно, в Кумандыке и Медногорске там плюс 28. Сейчас вечером ждите 25. В Чапаевке 27. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Да, ура! Да, вот эта песня, да.
1: Это специально для вас, понимаете?
0: Спасибо.
1: Потому что
0: большое.
1: Вы не ездите на черных бумерах.
0: Ну почему мы ездим на черных? Ну не на бумерах, конечно.
1: На такси, черных. Я на такси. Ну давайте немножечко, вот сейчас будет когда припев, да? Да. Ну в общем, друзья, вчера у нас была именинница.
0: Ой, Кристиночка наша, с днем рождения.
2: Спасибо
0: тебя.
1: Наконец-то я 11.
0: Наше яркое солнышко.
2: Ой.

0: честь Кристины, Господи, ручками помахали мы.
1: Ничего они не хотят, а. Ну что, Кристин, как отметила?
2: Замечательно
3: отметила. Крем-ситру пил.
0: Как посидели, нормально посидели.
1: У нас вообще-то так не говорят на радио. У нас ЗОЖ.
0: ЗОЖ.
1: ЗОЖ это
0: походу только ты это и соблюдаешь у нас на радио.
1: Ну, когда как. В общем, смотрите, друзья, вот можно как-то вице-именинницу поздравлять. Да. Тебя, балда, я забираю.
2: И завтра не будет. Можно поздравлять.
1: Вот,
2: да?
1: А сейчас еще новости будут. Ой, от Куликовой. Куликовой. В общем, и все. Тебя, желаю тебе всего самого наилучшего.
0: Спасибо.
1: Классных таких же эфиров, какие они у тебя есть. В общем, ты молодец. Ты наша братуха, да?
0: Да.
1: Поехали.

0: Австралия, 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 7 по 9 августа в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ, Южный Урал и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа, 18:15, категория 0+. В Оренбургскую область после короткого периода прохлады возвращается сильная жара. Об этом предупреждают ученые-метеорологи. Оренбург же окажется во власти антициклона, так что здесь будет преобладать жаркая и солнечная погода. И только во вторник в отдельных северных и восточных районах области

0: Градской, Омской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае, Татарстане и Чувашии. Теперь водители могут приобрести необходимое количество бензина или дизельного топлива как в бак автомобиля, так и в канистру. Проверить наличие топлива на конкретной станции можно на сайте и в приложении сети. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

Наполняемся энергией этим вечером при помощи Майк Полснера и Дэвида Гетты, их трека «Ивенту» и «Виза». И, конечно же, путешествие какое-то тоже непременно хочется запланировать, когда слушаешь этот трек, ведь август только начался. А значит, если вы не успели никуда попасть, непременно попадайте. Как понимаете, на своем примере я это тоже прочувствовала и в отпуск съездила, и отдохнула. Дни рождения праздно, жить не запретишь, особенно если душа этого очень сильно просит. Ну а музыка в эфире «Радио Хит» поможет вам самые яркие моменты сделать еще ярче. Так что нас тоже в любое свое путешествие берите с собой, а мы вас уж точно не огорчим. Встречаем следующий трек. Смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был...

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. Лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
6: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В милом доме все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное.

0: проспект Ленина, 140, Урск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Знаете, это, конечно, хорошо, когда в детстве у вас имеются мечты, но еще лучше осуществлять их уже, будучи взрослым, серьезным человеком. Да, показали в интернете одну стену, и она очень необычная, как минимум потому, что она в виде огромного тетриса. Для этого один человек спрятал между деревяшками сетку из 3600 светодиодов и подключил к микрокомпьютеру. Так как обычная версия игры не подходила, пришлось прописывать новый код для новой игры, возможно, на этой стене, но в любом случае человек добился своего. Если он мечтал в детстве играть в тетрис, то теперь он может это делать постоянно, причем играть на своей стене. Очень креативное, я считаю, решение, так что если вдруг у вас какие-то мечты имеются, вы можете прямо сейчас взять и также их исполнить. Быть может, это будет так же трудно, как и в этом случае, но в любом случае вы получите также удовольствие, это самое главное. Пока осуществляете свои детские мечты, мы, конечно же, вас сопроводим хорошей музыкой. Divac Slow Down сейчас, следом Тали Мартин, маечки. Встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
4: Весь август и сентябрь.

0: и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы.

Не забываем о том, что Радио Хит готов поднять настроение не только вам, но и вашим родным и близким. Но для этого, конечно, нужно сделать и в том числе свой вклад во всю эту историю. Каким же образом? Вы открываете наш портал smotry.radio, либо набираете номер 8922878-2929 и пишите либо в Максе, либо в Телеграме все, что вам хочется для них сообщить приятного. Мы же расскажем здесь, в эфире Радио Хит, все, что вы нам пожелаете и своим родным и близким. Ну и, конечно, покажем на нашем канале Смотри Радио. За вами остается лишь придумать, что это будет за сообщение, а быть может, признание в любви или извинение, или что-нибудь приятное. В конце концов, добрый вечер написать кому-нибудь из своих знакомых или наших радиосмотрителей — это уже хорошее дело, которое непременно когда-нибудь вознаградится. В общем, открывайте наш портал, радуйте окружающих, и они непременно порадуют вас. Ну а мы пока что добавим музыки во всю эту историю, чтобы вам было еще веселее и приятнее писать сообщения. Айджерт и Зиверт Банк прямо сейчас. Следом 5 Stuff Family 1-2, а потом небольшая рекламная пауза.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: В Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске плюс 28, ночь ожидается плюс 19, завтра днем плюс 30 градусов. В Ясном данную минуту плюс 27, ночью температура опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 37. Кувандыке и Медногорске плюс 27 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 27, ночью плюс 21, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
5: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама.
0: Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 7 по 9 августа в Орске во Дворце спорта «Юбилейный» пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ, Южный Урал и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа, 18:15, категория 0+. В июле 2026 года приток воды в Ириклинское водохранилище составил 268% от нормы, что является одним из самых высоких показателей среди крупнейших водохранилищ региона. По прогнозам, повышенный приток сохранится и в августе, а Ириклинское и Куйбышевское водохранилище получат больше воды. Научный руководитель института степи УРО РАН Александр Чебелев отметил, что Урал вступил в новый многоводный цикл, который повторяется примерно каждые 40 лет. В конце июня сброс воды через шлюз за Ириклинской ГЭС увеличили до 141 кубометра в секунду, что позволило принять выросший объем воды без внештатных ситуаций. Калининградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Это выяснили аналитики «Автостат.Инфо», составив рейтинг по количеству легковых автомобилей на душу населения в разных субъектах России. В Калининградской области на 1000 человек приходится 450 машин. Далее расположился столичный регион, где на 1000 жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла

0: безопасных расчетов бесплатно. В Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
2: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да, солнышко действительно продолжает нас радовать вечером этого вторника. И это очень приятно и прекрасно, особенно если вы уже освободились от работы и направляетесь куда-то, ведь тогда и погода хорошая, и защищаться от дождя не надо. И от ветра тоже можно, в общем-то, собраться и непременно куда-нибудь отправиться прогуляться. Вторник как-никак ничем не характеризуется. Вроде бы не особо хороший день, не особо плохой. Обычный, в который можно себе позволить все что угодно, все, что придет в душу, если найдется свобода. Времечко. Даже если не найдется, и вы только отправляетесь на работу, и она закончится уже, когда начнется следующий день, все равно можно запланировать что-нибудь приятное, чтобы разнообразить свой вечер. Ну а что же это будет, принимать решение, конечно, вам. Мы готовы вас сопроводить лишь хорошей музыкой и прекрасными историями, которые будут далее, а вы слушайте, чтобы не пропустить.
2: Поймай настроение. Смотри. Радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
7: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО «СМК Орск» дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

время перейти к самой магической части нашего эфира. Да, в скором времени мы вновь обратимся к звездам, но уже не за тем, чтобы обсудить сегодняшний день. Мы заглянем в будущее и посмотрим, что нас ожидает завтра. Да, гороскоп нам обо всем расскажет. Ну, а вам остается только его дождаться, а после следующего трека его вместе с вами послушаем.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А завтра вообще-то уже середина недели. Да, среда ожидается 5 августа. И прямо сейчас узнаем, чего от нее ожидать здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Хотеть не вредно, однако только хотеть. Ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет.
2: Телец.
1: Вам стоит прислушаться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.
2: Близнецы.
1: Завтра вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего-либо не натворили.
2: Рак.
1: Вы заслужили поощрение, однако, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами.
2: Лев.
1: Вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне, однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем. Напрасный труд будет.
2: Дева.
1: От вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут в назначенное время.
2: Весы.
1: Окружающие будут удивительно милы и дружелюбные. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
2: Скорпион.
1: Завтра в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемой будет найти им применение. Однако лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что они, в смысле ресурсы, будут ждать своего часа сколь угодно долго, невелика.
2: Стрелец.
1: Вы добьетесь успеха, хотя результаты покажутся вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под это впечатление.
2: Козерог.
1: Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии.
2: Водолей.
1: Завтра вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такового не имеется, то заведите. Если не хотите связываться, вам поможет какое-нибудь домашнее животное. Даже крысу, например.
2: Рыбы.
1: Наибольшее неудобство обычно проистекает из упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу. Но подумайте, не страдаете ли вы этим сами. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Пришло время показать в эфире то, что вы написали для нас совсем недавно. Написал Артемий. Передаю привет своей любимой мамке. Мамуль, ты самая лучшая. Мамуль, тоже пиши что-нибудь хорошее Артемию. Ну, а мы это сообщение отправляем на наш канал «Смотри радио», чтобы, если что, можно было его в любое время заметить. Далее написал Павел Волков. Привет, родная девочка и сынуля. Время пролетало, и я опять уехал. Люблю вас очень сильно. Скоро вернусь. Много-много сердечков. Ну, и надеюсь, семья вам тоже что-нибудь приятное отправит. В любом случае, всем вам передаем огромнейший привет от Радио Хит. Далее написал Сергей Иванович. Много приятностей городу Орску и, конечно же, Камчатке Озерновскому, ну и мне в том числе. Вам за это огромнейшее сердечко опять показываю в кадр. Говорю огромное спасибо, Сергей Иванович. Конечно же, огромнейший привет и вам, и Камчатке Озерновскому. Ну и Женечка Байкенова продолжает нашу игру. Пишет смех вам на букву Х. Пишет слова, которые можете написать на букву Х. Ну а мы продолжаем нашу игру и параллельно слушаем музыку здесь, в эфире Радио Хит.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Цветная бумага, полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей.
2: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 7 по 9 августа в Орске во дворце спорта «Юбилейный» пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ, Южный Урал и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа 18:15, категория 0+. В Оренбургскую область после короткого периода прохлады возвращается сильная жара. Об этом предупреждают ученые-метеорологи. Оренбург же окажется во власти антициклона, так что здесь будет преобладать жаркая и солнечная погода. И только во вторник в отдельных северных и восточных районах области пройдут кратковременные дожди. В такой ситуации температура воздуха будет повышаться и приближаться к климатической норме. В начале рабочей недели днем +26, +31, а затем к концу +31, +36. Из-за отсутствия обильных дождей и роста температуры в Оренбургской области сохранится высокая и чрезвычайно пожарная опасность. Судя по прогнозу Гидрометцентра России, своего пика жара достигнет в пятницу. Столбик термометра поднимется до +37 градусов. При этом ночью будет довольно прохладно, не больше +21. Сеть АЗС «Газпромнефть» отменила лимиты на продажу топлива в 13 регионах. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ограничения сняли в частности в Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае, Татарстане и Чувашии. Теперь водители могут приобрести необходимое количество бензина или дизельного топлива как в бак автомобиля, так и в канистру. Проверить наличие топлива на конкретной станции можно на сайте и в приложении сети. Далее информация о курсе валют. Доллар 80 рублей 7 копеек, 100 тенге 16 рублей 91 копейка, юань 11 рублей 83 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по

0: Шувалова на Радиохит.
1: Встречаем с вами очередной новый час 20.06 на наших студийных и на нашем канале Смотри Радио. Я, кажется, уже заметила то, что начинается закат. Да, раньше он начинался намного позже, но это тоже подсказывает нам о том, что нужно все-таки переживать свое время, как-никак лето уже не вечное. Нам осталось совсем немного его встречать, праздновать и проводить время замечательно вместе с такими жаркими температурами и, конечно же, возможностями. Именно поэтому, раз уже мы обратили на это внимание, нужно, конечно, и вспомнить об этом и непременно что-нибудь запланировать, чтобы конец лета провести в максимально ярких и самых настоящих запоминающихся историях. Радиохит готов сопроводить вас в любое такое путешествие. Осталось только выбрать, куда вам направиться. Ну а музыка в эфире Радиохит продолжит вас вдохновлять и, быть может, что-то подсказывать. Гордая Ирина Арзонвилл, Толоколаку сейчас, следом Корни Вика и много всего интересного.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Земные шарики сквозь вселенные.
1: Да, вы не ослышались, мы готовы сделать вам очередной подарок. Что же вы заберете, если выиграете? Вы можете забрать два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Да, прямо сейчас нужно лишь позвонить по номеру 21-103-7, код города 3537. Мы ожидаем ваших звонков, ведь действительно мероприятие очень веселое. Особенно, если у вас есть дети, которые этот мультик любят или, в принципе, фанатеют по таким играм. Итак, принимаем звоночек. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Павел.
1: Очень приятно, Павел. Ой, там двоится звук, правда, немножко. Если можно, то лучше убавить. В любом случае, вы услышали, что можете выиграть, поэтому я думаю, у вас есть человек, которому, если что, вы эти билеты отдадите. Поделитесь.
2: Да, есть у нас. День рождения как-то.
1: На день рождения. И кто же это?
2: А, племянник.
1: Племянник, замечательно. Ну что ж, для того, чтобы выиграть, вам нужно ответить на обычный, простой вопрос про смешариков. Вы этот мультик смотрели?
2: Да, смотрел.
1: Ну тогда уж точно сможете ответить. Итак, вы готовы?
2: Да.
1: Кто мечтает стать принцессой? Савунья, Нюша или Панди?
2: Нюш.
1: Это точный ответ? Я так всегда спрашиваю, если что.
2: Да.
1: Да, все правильно. Ну, Савунья, куда уж там принцессой быть. Она, мне кажется, других уже взглядов на жизнь. А вот Нюша, да, действительно, она всегда пыталась красоваться. Поэтому логично, что она бы хотела быть принцессой. Вы забираете суперприз, так что поздравляю. Можете потом обрадовать племянника, сделать ему еще один подарок, я так понимаю, на день рождения. Ну и, конечно, вам оставляем возможность также передать привет. И здесь в эфире Радио Хит есть кому.
2: Ну, передаем всем привет, кто меня узнал. Они здесь рядом слышали.
1: Замечательно. Ну что ж, будем ожидать обратной связи от племянника. Ну а вы оставайтесь на связи. Мы вам за эфиром обязательно расскажем, как забрать ваш приз. Ну и я также сообщу вам на правах рекламы. Хотите ли вы погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай эфир «Радио Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25 08 07, категория 6+.
0: Смешарики

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: На шашлык все покупай в «Мегарай». Мангалы, решетки, уголь, на наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
8: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.
10: Хит, взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Напоминаю вам о том, что любые ваши сообщения могут появиться здесь, в эфире Радио Хит, и для этого нужно лишь 5 минут вашего времени и, конечно же, интернет, чтобы открыть наш портал smotri.radio. Вы также можете воспользоваться и номером 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Где удобно, там и пишите. Мы как бы все эти сообщения в любом случае зачитаем и покажем на нашем канале Смотри Радио. Также вы можете сказать все лично, если вам очень хочется. Для этого существует наш студийный номер 21-103-7, код города 3537. Там вы можете позвонить и все сказать прямо здесь, в эфире Радио Хит, что, как по мне, удивительно и, конечно, приятно, если вас слушают родные и близкие люди в том числе. В общем, открывайте нас, ищите, пишите, радуйте окружающих и себя. Ну, а мы пока порадуем вас очередной порцией хороших треков впереди. Каталина Анджоли «Такси» сейчас прозвучит, потом небольшая рекламная пауза. Ожидаем ее и встречаем еще много-много хороших треков впереди.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Одноразовые бритвы Деоника Фомен 5 штук 80 рублей. Или 4 одноразовых бритвы Деоника 2 Фоувума всего за 70 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 27, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 30 градусов. В Ясном на данную минуту плюс 23. Ночью температура опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 37. В Ковандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент. Ночью столбы термометра опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 21, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Возвращаюсь к вам в новом часе 21.03 на наших студийных, и мы продолжаем развлекаться здесь, в эфире Радиохит. Возможно, кто-то уже не так энергично развлекается, ведь завтра все-таки многим нужно будет подниматься на работу, но в любом случае отдохнуть как следует и расслабиться вы также можете в нашей прекрасной компании, ведь музыка вам с этим однозначно поможет. Оставайтесь с нами, как раз планируем завтрашний день уже в этом часе. Ну а далее Ванти и Вини, Way to Love.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Тройка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был...

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, All My Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Привезти букет самому? Издалека? На белом коне? Красиво. Эпично. Но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Bouquet. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Bouquet. Город Орск, Воснецова 21. Звоните 30-68-98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
6: Внимание, Орск! 8 августа в 10 утра ООО СМК Орск дарит вам День строителя в парке строителей. Будет все для отличного отдыха. Фотограф, сладкая вата, мастер-классы для детей, детские электромобили и зажигательный концерт. Пенная дискотека и ростовые куклы. Скучать не придется. Ждем каждую семью на празднике. 0+.
7: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.ru.

Солнце поднимается там, где вы. Да, именно такая фраза есть в песне, которую вы прямо сейчас слышите. Кстати говоря, солнце, оно как бы уже опустилось, скоро поднимется, уже означая новый день. И пока этот новый день не наступил, конечно, лучше знать, чего от него ожидать. И мы с вами узнаем, Радиохит о вас позаботился. А после этого трека слушайте гороскоп в эфире Радиохит.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, возвращаюсь к вам с чем. Конечно, мы уже услышали с гороскопом на 5 августа, среду. Давайте внимательно послушаем.
2: Овен.
1: Хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет.
2: Телец.
1: Вам стоит прислушаться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.
2: Близнецы.
1: Вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего-либо не натворили.
2: Рак.
1: Вы заслужили поощрение, однако, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами.
2: Лев.
1: Вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне, однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем, это будет напрасным трудом.
2: Дева.
1: От вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут в назначенное время.
2: Весы.
1: Завтра окружающие будут удивительно милые и дружелюбные. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
2: Скорпион.
1: Завтра в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемой будет найти им применение. Однако лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что эти ресурсы будут ждать своего часа сколь угодно долго, далеко не велика.
2: Стрелец.
1: Вы добьетесь успеха, хотя результаты покажутся вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление.
2: Козерог.
1: Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии.
2: Водолей.
1: Завтра вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такового не имеется, заведите. Если не хотите связываться, вам поможет какое-нибудь домашнее животное. Крыса в том числе, например.
2: Рыбы.
1: Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОМПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

праздная игра. Устраиваем ее мы каждую неделю и даем в ней мы вам возможность выбрать треки, которые будут звучать в нашем эфире чаще. Да, это наш хит-мюзик-чарт, где каждый из вас может проголосовать за мелодию, которая нравится ему больше всего. Для этого нужно лишь открыть наш портал smotri.radio, а там уже вкладку хит-мюзик-чарт, где, собственно, и появятся мелодии с сердечками. Какая это будет мелодия, конечно, знать вам лучше. Если не знаете, у вас еще много возможностей прослушать. Ну, а итоги мы подводим каждую неделю в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Свидимся с результатами уже именно в эти даты. Ну, а пока мы их ожидаем, непременно давайте привнесем свой вклад, если уже знаем, что послушать. Ну, а если не знаем, давайте послушаем дальше вместе. Артур Пирожков, само собой, сейчас, потом небольшая рекламная пауза.

0: 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 24, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 30 градусов. В Ясном данную минуту плюс 21, ночью температура опустится до плюс 16, завтра днем поднимется также до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 22 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 16, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 21, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: на Радиохит.
1: Прерву на минутку ваше музыкальное прослушивание и напомню о том, что новый день начнется уже через час и 57 минут. Да, 22.03 на наших студийных, по крайней мере, прямо сейчас. Уж не знаю, во сколько до вас дойдет это сообщение, какое время у вас, учитывая то, где вы живете. Но в любом случае, да, пора бы уже строить планы на завтрашний день, немножечко себя успокаивать, возможно, возвращаться домой или уже готовиться ко сну, ведь завтрашний день также, возможно, много чего для вас уже приготовил. Радиохит готов стать вашей колыбельной, или если у вас хорошие планы, то, конечно же, вашим мотивационным, знаете, каким-то движением, что поможет вам побольше зарядиться. В общем, для каждой цели радиохит подойдет. Вам нужно лишь выбрать, для чего он нужен именно вам. Ну, а мы готовы подарить вам любое настроение на ваш вкус и цвет. Аркейп, Мушала, также не верят. Generation Love сейчас, следом Иракли, так не бывает.

0: уже ненужный. Сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
2: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

как правило, конечно, чтобы день закончился хорошо, нужны хорошие новости. Поэтому говорю я вам в конце любого своего рабочего дня только хорошие, и в этот раз не исключение. Российская вакцина против рака работает. Да, вот такие новости у нас. Пациент с меланомой чувствует себя хорошо, заявили врачи. Медики фиксируют позитивный иммунный ответ организма. Впереди у больного еще два этапа введения препарата. Вакцина изготовляется персонально и предоставляется бесплатно по полису ОМС. Так что мы будем с вами, конечно же, ожидать последующих результатов. Ну а пока что, конечно, у нас уже получаются хорошие новости. Так что если вдруг с кем-то это связано, то вы можете этой информацией поинтересоваться побольше. Ну а мы двинемся дальше и послушаем что-нибудь хорошее, но уже музыкальное. Джоэл Кори Виспер, новый трек прямо сейчас. Следом «Глюкоза. Зачем?» и много-много других артистов.

0: роботы и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках мести и порядке их получения уточняйте у продавца.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Мое рабочее время в скором времени подойдет к концу. Да, повторяюсь немножко, ну что поделать, работаю уже долго. А вот если вам вдруг интересно узнать немножко побольше о нас, о Радио Хит, и, конечно же, о всех важных моментах, рубриках и розыгрышах, то вы непременно можете это сделать не только при помощи нашего эфира. У нас также есть группы ВКонтакте, Телеграме и Макси, называются «Смотри Радио», и именно там вы можете найти все, что вам интересно о нас. Наша родинная жизнь там также присутствует, интересные, смешные видео мы туда публикуем, в том числе, чтобы вы посмотрели, улыбнулись или что-нибудь новое узнали. Так что, если вдруг вам любопытно, заходите. Нам будет очень приятно, если вы подпишетесь. Ну, а мы двинемся дальше. Ради чего мы здесь и собрались, так это из-за музыки. Она, кстати говоря, на подходе. Бай-бай-бай сейчас мы услышим. Следом мою Мишель на малиновой луне, а потом поговорим с вами о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 22, ночью ожидается плюс 19, завтра днем плюс 30 градусов. В ясном данную минуту плюс 20, ночью столбы термометра опустится до плюс 16, и завтра днем поднимется до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 21 на данный момент, ночью температура упадет до плюс 16, и завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 21, завтра днем плюс 28 градусов. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: смотри радио.
1: Ну что, еще часик, минуточка, и у нас наступит новый день, так что моя работа подходит к концу. Вам пожелаю, конечно, хорошего окончания этого дня, замечательного начала следующего. Ну, оно таковым точно будет, если вы проведете его с Радио Хит. Возвращайтесь к нам, оставайтесь с нами, если есть еще чем заняться. Ну, а с вами была...

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Если взять альбом и краски, сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы, мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Елочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: дома.
1: Милый дом, идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в Милый дом скорее спешите. В сети магазинов Милый дом гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.